0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцый, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выпуск людей и, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов. Да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по фильтрации будет приниматься. То есть фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков, спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решение. Ну, конечно, еще может быть Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да, ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да, тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот, свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да. Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может признать. Хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблем у Белавии более чем достаточно. И они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность. Вот как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет. Вот. Понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения, но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно, и это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот. И в России рынок сжимается. Вот. Есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
0: Але хто павінны рабіць першыя крокі? Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владимир Путін не пакоіцца праз такое збліжэнне?
2: Ну, тут ж Беларусь должна іграць активнее, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы это не будет работать. Вот. Поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Белоруссией. Но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется. От того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да, и это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да, то есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие, более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но, в конце концов, они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то. Ну, не просил постоянно денег у Москвы. Mm. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые там послабления и так далее. Вот.
1: Гэта была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінны рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
3: Я не засмяялася, заржала. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

фестиваль царковной музыки – это махчимость познать религийную культуру других, ну, континентов. И тут маем Азию и маем Африку. Был хор из Египта. Мы могли послушать хор из

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Выборы у координационную раду. Первая тысяча проголосовала. У Швейцарии стартует чемпионат света по хоккею и снова без Беларуси. Индийский православный хор «Зумо Роу» третий раз на Подляшше.
2: С нами на месте Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Российский город Рязань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на нафтоперепрацовочном заводе. Рязанский НПЗ – одно из наибуйнейших предприемств у нафтоперепрацовки в России, могутностью каля 17 миллионов тонн нафты в год. Так само же Харыейску, Краснодарского краю РФ, поведомили об выбухах и пожары. Мог быть атакованы военный аэродром. Там размещены центр боевого применения и перевучивания летного склада морской авиации. Россия, передает агенция УНИА. Выборы у КР. Первые 1000 человек уже проголосовало. Голосование идет полным ходом. Долучайтесь, ваш голос важен, отзначает телеграм-канал Координационной Рады и нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским паспортом и с паспортом Новой Беларуси. Там же смещена инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Политика и спорт. У Швейцарии сегодня стартует 89-й чемпионат света по хоккею. Сусветное першинство примут ледовые арены Тюриха и Фрибурга. За головный трофей позмагается 16 мощнейших дружинов, 14 из европейского континента и 2 из Полночной Америки. Спортовый оглядальник тыдневика белоруса у Польши Нива Михал Иванюк не выключает, что миновито США и Канада могут повторить лютовский финал хоккейного турнира Турніру олімпійскіх гульняў, але не спісвае з разлікаў і каманду гаспадароў.
4: Na pewno w turnieju będzie mocna Kanada, tak jak zwykle. Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria. Sądzę, że Szwajcarzy, grając u siebie na swojej ziemi, przywieźli mocny skład. No to jest drużyna, która powiedzmy ostatnie te 40 lat świetnie przepracowała, włożyła mnóstwo pracy w młodzież. No i to widać po wynikach, po wicemistrzostwach świata, po występach ich zawodników w lidze NHL.
3: Что тычется сборной Беларуси по хоккею, то в 2018 году она вылетела из дивизиона мощнейших. У 20-м турнир был отменен из-за эпидемии коронавируса, у 21-м чемпионат света замест Менскую Риги за фальсификацией выников выборов и массовый террор был проведен только у Рызи. А у 22-м хоккеисты потрапили под международный бан за соудел режима Лукашенко у захопницкой российской войне на боку России, отповедно. Про музыку. В 45-м международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки» выступил хор из Индии «Зумо Ро», який уже у третий раз наведывая Подляшша. Ранее коллектив удельничал в фестивале у Гайновца, так само выступал в Беларуси. С самого початку им керуя выпускник православной музычной академии в Санкт-Петербургу, отец Георг.
5: Преподаваю в семинарии по церковной музыке. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Сирийскую называется это сириен. Сириак мюзик.
3: У своей программе коллектив «Зумо Ро» представил как традиционные сирийские индийские спевы, так и сучасные литургичные працовки. Заснованный в 95-м году, хор объединяет выпускников музычных учреждений Индии и Великобритании. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная першая палова дня, пасля поўдня больш воблакаў і месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні, раніца і слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечерами ночью в облачном, але без опадков, температура +14 градусов вечером, 10 ночью и 8 градусов тепла на раницу, уже у субботу.
0: Радио «Рация». Первое.
6: Transgraniczne Radio FM.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Політик і былий політв'язень Павел Сєвєрєнець виклав у своїм телеграм-каналі історію нанесення собі шкоди під час зняволення. Зробив так зване «вскриття». Гэта гісторыя ўразіла прыхільнікаў палітыка не толькі зараз, але і ў той час, калі гэта адбылося на Акрэсціна ў 2020 годзе. Што тады здарылася, чаму хрысціяніну, які верыць у Бога, давялося зрабіць ускрыццё, які верхал падняўся ў той час у вышэйшых эшалонах лукашэнкаўскай улады. Пра гэта ды пра іншае з Паўлам Сєвєрєнцем размаўляе наша журналістка Таця. Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Недавно вы описали в своем телеграм-канале, как ускрылись у зняволення. Это, конечно, уразило шматликих людей, потому что, я бы сказала, вы ранее довольно так стрымано у интервью выказывались про то, что там отбывалось за кратами. Я разумею, напомню, не хотели мужа пужать там родных, те оглядались, еще те решали покинуть все самое такое интересное для своих социальных сеток. Пусть, коли ласка, те могли бы вы расповести эту историю, почему вы ускрылись?
4: Там история сведомо поделена на три частки, потому что она довольно-таки долгая. У первые дни на Акрэсціна, когда я еще не ведал, что у меня напереди, але тем не менее становилось ясно, что два месяца до выбора у меня никто с тюрьмы не выпустит, мне створили просто невыносные умовы. Зачинили у бетонной скрыни помером 2 на 3 метра карцер, только бетон, только вось я у легкой вопроцы, только нара, якая на ночь отшпиливается. Драуляная дошка, окованное железо. Все. У день душно, у ночи холодно и отключили воду. Что такое отключение? Включеная вода у турме, это означает, что навод, коли тебе приносят там пайку и крыху там полову коновки горбаты, у тебя больше нема ни что попить, ни як змыть унитаз, ни як помыть посуд. А мыть его треба, вертать треба посуд чистый. Ну, тут просто уже не выкрутка. Еще одна причина, это моральное принижение, как вязень не мог соправды там ничего там не смывать у туалете, не сам умываться, вот такие вот чушка. Будь тхни, вот это вот вам политичным за то, что вы не сгодны с Лукашенком. И это не только в дочинении до меня робилось, а робилось и в дочинении до Воли Миколайчик, якая сидела в соседнем карце. И уже на пятый день после этого усяго я вырашил, что тут треба зробить то, что на тюремном жаргоне называется вскрываться. Ускрыцё это означает порез меньше и больше глубокий, как з'явилася кров. Кто стережется на смерть, потому что сапраўды отчаянное становище, кто стережется только деля того, как выкликать реакцию у начальства. Потому что для начальства это надзвычайное становище. Коли человек реже себе, коли з'является кров, это все, это там докладается по инстанциях угару, это они обязаны по своих протоколах проинформовать высшее начальство. И вот тут есть надея, что решение, принятое по тебе, изменится. То бок, коли ты хочешь, как тебе вернули речи, вывели с этого карцеру, вывели с карцеру суседку, а всего это я потребовал, то тут грукоту у двери и просьбу, и говорки на проверках, и формальных зворотов просто недостатково. В отказ на это молчать, ну, тогда треба уживать этот метод. Мне была еще такая дилемма, я христианин, и натурально, что идти на самогубство на вот у таких отчаянных умовах не могу. А, значит, заставалось только одно – это ускрываться без погрозы життю. Порезать себя таким чином, как бы это не погрожало життю, или как было достаточно шмат крови, и все это доложили начальству наверх. И оно уже там принимало решение. Что я и сделал? У меня были такие с болгаркой срезанные шрубы у замку кратов на выходе с карцера, и я порезал руку от локтя до кулака, ну там, несколько разов, так что крови было достаточно шмат, там это все они бачили по камерах, прибегли дежурный, конвойный. И доктор, значит, там со мной долго-долго они размовляли, как я там им дал руку эту забинтовать, опрацовать, значит, ну, и после вот этого всего я чекал, как бы, ну, какую реакцию это выключил у начальства. Спочатку реакции не было ниякой, просто ниякой, вот несколько дзён молчок. Я зразумел, что они чекают, как я повторил эту спробу, как она была махчима со смиротным заходом, ну, и для них будет вельми просто сказать, ну, что робить там, я у человека. Ускрыл себе вены, мы не смогли зашить там, ну, сам виноват. Яны на такое, в принципе, сдоль и вельми часто как бы, для них это лепшее выйти, как человек забил сам себе. Все это я разумею. Я еще и христианин, я разумею, что забивать себе нельга, тому я вырашил чакать, и я дочакался своего шансу. А шанец был такий. Меня оформляли подчас этой отсидки первых месяцев на Акрэсціна на 15 суток каждый раз. 15 суток, потому что я еще был не по криминальной справе. Сутки у меня висели. Кто памятает, до 2020 года там коллекционовали эти сутки, а потом лупили столько, кольки треба запар, как человек человек уже не мог выйти на некую акцию альбо не удельничать у той самой выборчей кампании. Ну и у меня было 5 таких суток. Вот судили тады у совести с пандемией у самим будинку. То бок меня повели на скайп. Меня повели до компьютера, где вот суд и судья у двукости сидит, значит, и там оголошивает то, что ему уже спустили сверху черговые 15 суток. Але для того, как зробить уражение там на европейцев, тады еще с гэтым лечились, вось, мы тут все демократично. Судим, яны робят трансляцию. Я с Окрестина под наглядом милициантов им расповедаю, значит, даю свои даденные, расповедаю свою историю, як бы удельничаю в процессе, есть адвокатка у зале, ну и полная зале людей, я это бачу, потому что на экране там бачно вот повернутый компьютер экраном у зале. И так само бачу, что это транслюется, и люди у зале бачат не только меня с экрана компьютера, але еще и на великом экране у зале. Ну что ж, добро, тады я просто поднимаю руку, показываю этот располосованный локоть и кажу, что умовы у меня такие и такие, рассказываю, какие умовы, кажу, что мне довелось резать руку. Ну, на жаль, тут кто-то там интерпретовал, что быцем я резал вены, и пошло гулять, что резал вены. Кто-то каже, резал руку, как я и сказал, кто-то каже, резал вены. Ну, и литерально праз полгодины после этого зума, там я отримал 15 суток, меня завели назад у камеру, але праз полгодины после этого здарился такий кавардак, якого я еще на Крестине не бачу. Прибегают до меня, задыхавшись, запыхавшись, худчей, так, все, идем. Да начальства. Заходжу в центр изоляции правопорушальников, там полно начальства. Полковники, подполковники, нех там с малиновыми лампасами, меркуючи по всем генерал. Приехало там керовництво ГУВД. Камеры стоять. Сдымают меня. Я зразумел, что зараз просто некая пиар-акция будет отбываться, потому что меркуючи по всем пошло гулять по всех. В соцсетках, по всех ресурсах, что все, там Северинец скрылся, значит, резал там тито вены, тито, что он там резал. Ну и натурально, что яны переполохавшиеся прилетели туды поглядеть, что до чего так, порезы ее сдымают порезы мои. После кажут, покажите запястье особное. Я кажу, ну запястье я не резал. Нет, вы покажите. Мы повинны переконаться, что вы у безпецы. Добро, я им показываю запястье. Ну, а на запястьях-то, в принципе, ничего не бачно, потому что резал я не вены, самогубство я не учинял. Я резал руку на отворотном боку. До этого часу у меня там эти порезы видать. И яны это показывают и показывают, что все это лухта. Северинец трошки поцарапался. Навод, бачите, на запястьях у него ничего нема. Ну, и где на сайте МВД это уже было. Але одночасово в этот же самый день, это уже было, по-моему, 17 или 18 червня. Забрали, захопили у тюрьму Бабарыку. Значит, там пошли свои подеи, там люди вышли на улицы, и это все так подлило аллею там в огонь. Это все так полыхнуло, что там смешались в кучу кони и люди. И я зразумел, что я там так само трапил у такие великий информационный вир. И после этого, вот только после этого, не после порезу, а после того, как он был опубличен, почались измены. Почались измены, почали носить воду, почали носить, там принесли, отдали вопротку, каб не мерз. Вывели на прогулку с карцера, что николи не робится. Абсолютно карцер и ШИЗО, значит, никаких прогулок нема. Але почали выводить на эту прогулку, и боль зато сдымали на этой прогулке. Я подозреваю, что это робили не для аккаунта МВД, навод, а для европейских амбассадоров. Им показывали, что во-во-во, глядите, он тут ходит, гуляя, все, зиму парадку, он живы, здоров. Вось таким чином. Вольгу Миколайчик вывели, я не ведаю, куда ее перевели, меркуючи по всем ее перевели у меньшее место, альбо, может быть, навод и выпустили по 15 сутках. Такое, сдается, было. Вось. Ну, а я далее уже пошел по своей истории, там, криминальная справа, и далее уже Володарка и Могилевская тюрьма, шкло угородне.
3: Зразумела, что вы все ж таки такая ведомая особа. А те были такие выпадки, я размовляла со шматликими политвязнями, и они сказали, что, коли уже увогуле невыносно, люди ускрываются. А вы домоглись чагося, а те на вашей памяти были такие выпадки, что люди ускрывались и не домоглись ничего, и тем больше помирали, не было там ничего такого.
4: Про это про такие истории ходят только чутки альбо легенды у тюрьмах. Переважно у тюрьмах, потому что лагеря это радей, а у тюрьмах это частей, значно частей. Там каждый месяц какое-нибудь надзвичайное здарение такого плану отбывается. Как я уже писал, в Городне, например, в одной из камер меня адмыслово садили у камеру, где ускрывались передо мной. Там, ну, вот уявите себе просто вот такий же самый бокс, там, ну, грубо говоря, 2 на 3, альбо 2.5 на 3 метры, и там вышей человечего росту, вышей, как рукой достать, там запырскано кривой, все. Просто вот, как бы там кривавый дождь ушел. То бок человек там ускрывался по-серьезному, абсолютно бачно, что там хлистало, там как бы и фонтанировало, а кровь сифонить с вены таким фонтаном, там просто пырская там на метр, на 2 на 3. Вельми великий тиск внутри человека, кривяный. И истории про то, что человек там резался до смерти, таких историй ухапая. Особисто я бачил только, может быть, там раз такую историю на сутках одной, че там ускрывался один российский авторитет, посадили разом со мной, и он на депортацию там ушел, ему не дали курить, и он порезал себе руку, и там сопровождался сапраўды запырскаў крывёй там палову этой камеры, далі урэшце рэшт далі яму курыць, забінтавалі там, далі ўсё як мае быць. А вось на маіх вачах такой са смяротным зыходам не было.
3: Нічога сабе, ускрываюцца нават за тое, што не даюць курыць, настолькі людзі залежныя.
4: Ну, чалавек, каторы там прывык курыць, для яго это натуральна як дыхаць, яму там гавораць увесь дзень, што ну от зараз там мы дадзім, там сітуацыя была такая, ну ўсё, зараз выведзем, зараз мы цябе выведзем, там дадзім цыгарэту. Яго няма. Просто ён там з Калінінграда прыляцеў там і всё. Ну, няма і няма. Ён кажа: "Слухайце, всё, там давайте, ну добра, там всё, будзе адбой, мы цябе выведзем". Няма. Адбой не выводзіць, просто говорят: "Ложитесь спаць". Ну і тут ён пачынае, ён бярэ там адломвае пластмаску з вентыляцыі, заточвае яе хуценька за пару хвілін. Хлап бысь там сабе рэжа плечо. Пашло, пайшлі фонтаны там все. Прибягають, дрожащими руками дають йому ту цигарету, значить, це виводять його курить, виводять його у дворики курить, потім заводять, дають ще пару цигарет з собою, більш не чуді, тому що, ну, для їх це так само ЧП, все, ускривався, треба докладувати. Там просто, коли кам'яну скриню тебе зачиняють, там, звісно, відбувається, ну, чоловіка, який привик жити на волі, психічний там розлад, це однозначно. Для мене все простей, тобто я можу внутрі себе знайти причини жити, і молитися, і обдумувати нечто, і вспоминати, згадувати. То есть, ну, живеш спокойно, а люди, якія от просто от ён хадзіў, ён жыў, ён перасоўваўся тут раптам ён у клетцы, для яго гэта просто там.
3: Так, веруючым людзям успрымаць гэта ўсё і перажываць нашмат лягчэй, чым звычайна.
4: Веруючым нашмат лягчэй, так, это пацвярджаю, это відавочна. Пра гэта і Салжаніцын яшчэ пісаў.
3: Добры спадар Павел, не будзем ужо такім сумным. Давайце да больш актуальнага яшчэ перайдзём. Вось зараз на прасторах інтэрнэта шырока абмяркоўваецца так званая гульня Мацкевіча. Вось ці прымалі вы ў ёй удзел і якой вам увогуле бачацца гэтыя падзеі?
4: Паколькі я ўдзелу не прымаў, то пра саму гульню я не змагу, напэўна, распавесці, як распавядуць удзельнікі. Скажу толькі, што мяне запрашалі, але ў мяне проста не склалася па часе. Мяне запрашалі на кангрэс хрысціянскіх дэмакратаў у Празе, і гэтая падзея перакрывала пачатак вось гэтай гульні. Таму я шчыра сказаў, што не магу. Мне сказалі: "Пад'язджайце пазней", але атрымалася б, што два тыдні мая сям'я без мяне, а я па нейкіх кангрэсах, гульнях, ну я вырашыў усё-такі вяртацца.
3: А як лічыце, гэта карысная вось такая справа, ці гэта просто такі адпачынак для прадстаўнікоў дэмакратычных сіл?
4: Ведаеце, сустракацца і абмяркоўваць Беларусь, гэта заўсёды добра. Пачнем з гэтага. Наколькі ўсё там было падрыхтавана, наколькі з усяго гэтага будзе вынік, ну гэта пытанне да арганізатараў і удзельнікаў. Тут я не магу сказаць. Магу толькі спадзявацца, што ўсё будзе добра і што вынік будзе, ён выявіцца і такім чынам.
3: Вось апошнім часам вы ў сваім Telegram-канале пішаце пра супрацоўнікаў офіса Светланы Ціхановскай. А вось чаму вырашылі прапагандаваць іх дзейнасць, а не сваіх, напрыклад, паплечнікаў па БХД, напрыклад, бо я ведаю, што ў некаторых былых сяброў вашай партыі ўзнікаюць пытанні на гэты конт.
4: Я насамрэч ужо некалькі дзясяткаў чалавек пра іх от сказаў добра. Канешне, кажу добра і скажу яшчэ добра пра тых людзей, пра тых паплечнікаў, якія са мной. Ну от так трапілася, што Валер Мацкевіч, напрыклад, ці Вольха Зазулінская былі ў маладым фронте, ну, што ж мне рабіць? Малады фронт быў раней за БХД. Вот пра маладафронтаўцаў распавяду, потым пра сяброў хрысціянскай дэмакраты. Не трэба патрабаваць болей, чым я магу зрабіць, таму што ясна, што пра ўсіх людзей, з кім я знаёмы, я не магу напісаць адразу. І пэўны план ёсць, то есть раз на тыдзень адзін-два чалавекі та я падсвечваю, так сказаць, просто там кажу добрае слова пра іх. Калі ласка, калі хтосьці там крыўдуе, што пра яго яшчэ не напісалі, дарагія сябры, я пастараюся напісаць пра ўсіх добра, пра ўсіх людзей, якія варты ведаюць, з якімі мы сябравалі. Ну, тут же трэба разумець, што не ўсё адразу. Офіс, не офіс, это розніцы нема. Слухайце, ну, я пісаў пра Дзеніса Урбановіча, я пісаў пра Вячеслава Сівчыка, пра Зінона Пазняка пісаў, пра Міколу Статкевіча. Пра ўсіх стараюся пісаць, таму што пісаць трэба пра ўсіх.
3: Добра, дзякую вялікі, спадар Павел, за размову.
4: Дзякую вам.
2: Гость рацыі.
1: А гостем рацыі быў палітык і былы палітвязень Павел Севярэнец. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине, новый обмен полонными, выборы у КР, Тихановская проголосовала, США тиснуть на Литву пытание Белкалю.
2: У студии с новинами стать Дадырка.
3: 1542 день войны. Украина и Россия провели черговый обмен военнополонными. До дому вертаются 205 украинцев. Там часом у российской Розани назирается так званый нафтовый дождь, как ранее у Туапсе. Как поведомлялось минулой ночью, Розань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на буйном нафтоперепроцовшем заводе. Агулом удары узброенных сил Украины пошкодили 23% нафтоперепроцовших могутностей у России. Цалком обоч частково спынили працу 8 российских заводов. Выданне «Новая Европа» пишет, что это погрожает России полновартостным кризисом, уличивая, что основная частка перепрацовывающих могутностей находится в европейской части России, проблемы могут початься с Заходней Сибири, где есть только один буйный завод у Омску. Выборы у КР. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах у Координационную Раду. Цитата из ейного допису. Намагание проголосовать заняли больше часу за атаку на систему голосования с боку режиму. Але это еще раз показывает, насколько важные эти выборы. Не глядя на тиск и спробы перешкодить, беларусы протягивают удельничать. Долучайтесь, але памятайте про безпеку. Конец цитаты. Надам, что первые 1000 человек уже проголосовало. Телеграм-канал Координационной Рады нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским паспортом и с паспортом «Новая Беларусь». Там же смещенная у телеграм-канале КР инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Вашингтон-Вильня. США оказывают тиск на Литву с метой обновления транзиту белорусских угнаений проз ее территорию. Про это поведомил на закрытой встрече с фракцией социал-демократов министр замежных справов Кястутис Будрис, пишет выдание «Позерк». Крыницы поведомили, что тиск оказывается не только на Литву, але и на иншие краины региону, которые могли бы послужить транзитными маршрутами. Однако Литва лечится наибольш привабным маршрутом для доставки белорусских угнаений до Балтийского Гамора. Мигрантский кризис. После 26 спокойных дён Польша снова зафиксовала активность мигрантов на меже с Беларусью. За 13 травня помежная охова зафиксовала амаль 20 спробов мигрантов, незаконно пересекши мяжу с территории Беларуси. Докладная колькость станет ведомая позднее. Таким чином, от початку года Польша зарегистрировала каля 190 спробов порушения мяжи с боку Беларуси. Про музыку. Третий день конкурсных прослуховывания у 45-го международного фестиваля «Гайновские дни церковной музыки» прошел под знаком организационной працы и захования высоких стандартов подрыхтовки. У собора Святой Троицы протягнулись выступления коллективов из разных краин света, однако особенную увагу была скированная на працу организаторов и духовный контекст места, каже представник организаторов аккурата отец Антоний из Беларуси.
4: Фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» — это вельми важны не только для нашей церкви, а и так само для нашего региона, для нашей области, для нашего краю. У это место, у Гайновку, у собору Святой Троицы приезжают хоры из усяго свету, и они свідчать тут, у этом месте, про нашу веру, веру православную, якую мы стараемся боронить от поколения до поколения, и свідчать про ту культуру, якую мы несем.
3: Своєю присутністю 45-й міжнародний фестиваль «Гайновські дні церковної музики» ушанував його екселенція біскуп Гайновський Павел. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна мала воблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, вось і дажылі, вось і дачакаліся. Пятніца сёння на календары 15 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, ды добрага здароўя. здароўе, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларускай радыёрацыя, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Boombox, Snow Patrol, Maroon 5, Jay Morse, ды іншыя, не буду всіх пералічаць. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што здольны з намі зрабіць рэгулярны дзённы сон.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Федерация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди обедновываются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.

просто убачить небо, тяжко в яго поверить, просто когось ведать, тяжко кахать без меры, вызначить меру просто, ды не заўсёды варта, ведать так ладно кошты, думкам, что прыйдуть завтра. Прислухайся, про что пяе струна, у час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней свае часова скончыць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: Зеленский заявил, что Россия снова планует удары по Украине с территории Беларуси. От паспорта Новой Беларуси до вызвольного войска Микита Забуга идет у координационную раду с войсковой идеей. Молодевый хор «Злоди» с дирижером с Украины и белорусскими голосами выступил у Гайнауце.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский у своем телеграм-канале заявил, что Россия планует удары с территории Беларуси по Украине альбо по одной из краин НАТО. Зеленский заявил, что Украине ведомо об тем, что помеж российцами и Александром Лукашенком отбылися додатковые контакты, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций. У приватности, по словам Зеленского, Россия разглядая планы операций у накерунках на полдень и полночь от территории Беларуси альбо супрать Чернигово-Киевского напрямку во Украине або супрать одной из краин НАТО, менавіта с территории Беларуси. Украина володая подробязностями размовы помеж Россией и Беларусью. Владимир Зеленский 17 красовика так само казал про военные погрозы с боку Беларуси, про то, что в Беларуси будуют дороги, которые ведут до межи с Украиной и обсталевывают артиллерийские позиции каля межи. Днями былый министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба сказал, что Беларусь рыхтуется открыть другий фронт у войны с Украиной. Кандидат у координационную раду Микита Забуга от списка номер 4 «Воля» заявил, что главной метой его прихода в координационную раду является реализация идеи белорусского вызвольного войска. Про это он рассказал у период голосования у 4-й склад координационной рады.
4: Створить организацию, подписать декларацию, створить белорусскую вызвольную армию с улику всех милитарных, парамилитарных организаций, которые не на словах, а на справе занимаются вызволением Беларуси, и сделать такую как систему в выгляде часовой войсковой комиссии, как помогать один одному. КР мы разглядаем как пляцовку, как вот то политическое крыло, которое поможет донести наши думки нашим партнерам, перш за все Украине.
3: Забуга теперь воюет в Украине. Ранее он стал известен как один из авторов идеи паспорта Новой Беларуси, а так само как удельник археологических раскопок у Вильни, под час яких были найдены и идентифицированы парыштки паустанцев 1863 года. Координационная рада по поводу рекомендаций выборчей комиссии постановила протягнуть выборы 4-го скликания до полудня 19 травня. Решение приняли на фоне того, что платформа несколько раз была недосяжная про загакерские атаки, а початок голосования откладали, как провести додатковые тесты после первых атак и разобраться с претензиями до техничной платформы. На момент публикации за наступный склад координационной рады проголосовали больше за 1000 человек. На выборах дейное скликание 2 года тому явка склала усяго 6723 особы. На 45-м международном фестивале «Гайнаускія дні церковной музыки» у Гайнаукевце выступил молодежный смешанный хор православной парафии у Лоди, який с 2024 года введе свою деятельность при мясцовой супольности. Першапачаткова жаночи коллектив, а с кастрычника минулого года хор працює уже як змешаний і активно удільничає у парафіальнім житті, співаючи під час богослужіння і різних мероприємств, каже дирижер колективу Ганна Літвінчук з України.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складзе хору спяваюць маладыя выканаўцы розных нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларускія ўдзельнікі, што надае калектыву асаблівую шматкультурнасць і гучання. Хор з Лодзі з'яўляецца лаўрэатам бронзавай стужкі ігры шчакалядак і пастаралак 2026 году у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода ноччу на ўсходзе беларуска-польскага пабежжа, то бок на гарадзенчыне і берасцейшчыне, на беласточыне сіноптыкі ноччу прагназуюць дажджы. Тэрмометры ўсюды будуць паказваць 8-9 градусаў, і гэта будзе зразумела мінімальная тэмпература ноччу. Ападкі працягнуцца заўтра раніцай і ўвесь дзень на захадзе нашага рэгіёну, а на ўсходзе таксама задажджыцца, але толькі ў другой палове дня. Атмасферны ціск крыху вышэйшы, за норму, каля 1000 гектапаскаляў, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 1-3 метры на секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: А на наших гадзінніках у беластоцкай студіі беларуска трансгранічнага радіо Рація 6 хвілін на 19-ю гадзіну ў Польшчы, на 20-ю у Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за увагу. А наш ефір, нашую праграму, наш ефір працягнуць калегі з Еврарадіо для Беларусі.
0: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях радіо Рація.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
6: Больш, чым просты візіт прапаведніка, што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне.
8: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Аляксандр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
7: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
9: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
6: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
10: О, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

98.1 FM Белашток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 травня 1959-го народился Эндрю Элдридж, фронтмен, автор песень и неизменный лидер британского гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдридж отримал ведомость как хросный батька готик рока, хотя сам музыка отмовляя любую дотычность своей творчести до даденного жанру, позиционуючи The Sisters of Mercy как нечто среднее помеж хэви-металом и электроникой. И хоть у техничном плане Элдридж, по его власным признанию, не умеет спевать, его глубокий надрывный баритон стал эталоном для многих последовников.

0: Тихановская радиорация.
1: Отказы лежать на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.